0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем салют, в Москве 3 часа ночи.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
2: Love is the strangest thing.

0: Мадонны Мартин Гаррикс. Прямо сейчас этот трек с нового альбома Мадонны Confessions 2. Масса, конечно, топовой музыки там. А мне вот понравился еще трек под названием Dance Eatery. В переводе «Танцевальный клуб». Ну, звучит нишево и даже немножко винтажно. Да, то ли дело топ клаб чартный в Руби Плюс. Это самый большой радиотанцпол страны. И там все модно и все актуально. Уже сегодня, в субботу, лови 25 главных клубных гимнов недели с 20 до 22 по Москве. Подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Раз уж про Топ Клаб Чарт вспомнили, то послушаем трек с высоченной второй строчки этого хит-списка «Хьюжель», «Email Angel» и «Ultranate» «Moving to the Sun». Совсем скоро. Не пропусти.
1: Топ Клаб Чарт. Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Camel Fat is so good. Джей-Зи и Крис Лоренцо «Invisible». А еще «Медуза» «Silence».
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Мы слушаем тот, что повыше. Да, Хьюжер, Эмил Энджел и Ultranate Moving to the Sun прямо сейчас. Ну, думаю, ценник за выступление французского диджея подрос, а райдер расширился после вот такого колоссального успеха. Да, больше кидов и больше музыки ждет нас. Далее диджей Годжи и Джейсон Дерулу со свежей вещицей Мичико на подходе. Этот трек стал настоящим украшением лета 2026. Слушаем обязательно. Но прежде с нами Бенди Лайс, история I Never Felt So Right, а также проект Клан Карусел с суперхитом Ride здесь на Европе+.

Да, все действительно так легко и просто. Включил Европу Плюс и ловишь любимые ритмы на протяжении 30 минут без каких-либо остановок. Дождись Алекса Уорна с темой Fever Dream. Не пропусти классный трек от Мисмо. Hello, the sun is up, where are you? А еще насладись хитовой темой от Бруно Марса I Just Might. Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Maroon 5 и Cardi B, Moby и многие-многие другие. Будь рядом.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 4 часа утра.

0: Explore and Fever Dream. Посмотрел эту парочку лайв-выступлений Алекса. Надо сказать, что вживую он гласит ничуть не хуже, чем на записи. Круто. Больше кидов и больше музыки ждет нас далее на подходе. Парни из группы The Bowser с шикарным летним треком Magnetic. Прежде на магните Тиесто и Брайану Грейс с вещицей Beautiful Places. А вот раньше всех встречает девчонку, которая начинала карьеру в знакомой тебе группе Little Mix, но уже вовсю развивает сольную карьеру. В прошлом году вот выпустила студийник под названием «Это шоу-биз, детка». That's showbiz, baby. Да, трек с делюкс-версией этого альбома мы и послушаем. Джейд Чёрч совсем скоро здесь на Европе Плюс. Послушай обязательно.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Magnetic, ну, русскоязычный вариант этой строчки звучал бы «Я просто трачу свой прайм на тебя». Да, тоже помним, откуда это. Да, ну, в плане времени это займет всего секунду, а вот наслаждение принесет на годы вперед. У Европы Плюс вышло новое приложение, называется оно Radio Hub. Скачать его можно очень быстро, а вот потом будешь слушать нас в классном качестве и сможешь смотреть прямую трансляцию из студии, а еще оно абсолютно бесплатное, конечно же. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Моя Мишель на Малиновой Луне, Ларин Warning Signs, а также Temper Series Self Away впереди. Оставайся.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Добрались мы до очередного музыкального нон-стопа здесь, на Европе плюс. Хитов будет огромное множество. Оставайся, выбирай тот, который тебе нравится больше всего. Впереди Кейти Дикей с новинкой «Бамболео». Прежде с нами Another и 54 Ultra с вещицей «Talk to You». Еще раньше «Лови Медузу» и Генрика Мамайла с суперхитом «Don't Wanna Go Home». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится «Кадабустани», «Холи Моли» и многие другие. Продвигаемся.

0: С такими треками очень приятно вкатываться в утро субботы. Это Katy Dk с летней новинкой Bumbo Leo. Если я ничего не спутал, это уже 11-й трек от Katy Dk, который мы с удовольствием слушаем здесь, на Европе Плюс. А дальше будет больше хитов и больше музыки. С удовольствием послушаем еще одних наших ребят. Здесь отметится Джонни Федук с вещицей «Лето». Прежде лови суперхит на все времена от Timbaland и One Republic Apologize, а также Алана Уокера, Изабеллу Мелтон и Кэтрин Райан с историей Broken Strings здесь, на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Это Джонни Федук прямо сейчас. Красивая история дала с нашим хитмейкером, за что им, конечно же, большое спасибо. Нам такое по вкусу. Дальше будет больше хитов и больше музыки. French Montana и Max B. Ever since you left me, I went deaf. Bieber, Rexha, Self Control, а также Kungs и Tapilus London Galaxy впереди. Ну и напомню, что слушать нас можно с помощью умной колонки. Достаточно сказать ей «Включи Европу Плюс» и все. Лучшие треки планеты заиграют для тебя в ту же секунду. Попробуй.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Заряжаем больше хитов и больше музыки на ближайшие полчаса здесь, на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Расскажу, кто будет радовать тебя крутейшими ритмами в режиме нон-стоп. На подходе Tame Impala и Дженни с историей Дракула. Прежде лови Ава с вещицей Meet Me in the Dark. А еще не пропусти Tokyo Hotel с суперхитом California Nights. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появятся BTS, NSYNC и многие другие. Ну и плюс ко всему, в новом часе встречайте Дениса Романова.

0: Это Тейм Бала и Дженни, их работа «Дракула» на Европе Плюс. Прямо сейчас, можно сказать, современный триллер, как у Майкла Джексона прям. 100% спустя годы будет классикой. У Тейм Бала и текущие хиты, которые лет 5-10 назад вышли, они уже классическими считаются. Что же будет дальше? Дальше, ребята, будет больше хитов и больше музыки. Ха-ха, во как я закрутил. Будет The Chainsmokers и Coldplay. Еще одни классики, их работа «Something Just Like This». Будет Heaven и Kelly на рогонах, танцевальная тема, классная для уикенда, актуальная, UK Garage, трек под названием I Run. Все это впереди на Европе Плюс. Все этим утром, утром уикенда, буду ставить для вас я. Меня зовут Денис Романов. Всем привет и классного дня.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Это Мадонна и Мартин Гэрикс, два суперзвездных имени и такая же звездная по во всех смыслах этого слова работа «Бизар». Надеюсь, так же стремительно, как вот мы сейчас ее послушали, залетит в наш чарт Еврохит ТОП-40. Она просто обязана там оказаться, так что проголосуй за нее на europaplus.ru. Ей поддержка нужна, это 100%. Пока что мы вернемся к именам тоже знакомым, текущим уже хитам, которые будем слушать здесь сейчас. Будет Майли Сайрус, будет ее вечный хит уже теперь, ну потому что, а как иначе, после стольких наград, премий и так далее, это хит под названием Flowers. Будет Леони и Калум Скотт, их стильная поп-рок история Stay, все это впереди на Европе Плюс. Скоро.
1: Реклама.
2: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
3: Есть дед.
4: Ну да, дед это я.
3: И я дед Владика тоже.
2: Семейная комедия «На деревню дедушки 2».
5: Я в плойку играю. Хочешь со мной?
6: У меня волосы коротковаты для плойки.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Давайте не будем ссориться.
6: Давай.
2: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
7: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
10: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
11: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want you.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Впереди на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. В ближайшие полчаса будет соул-легенда. А еще вообще у него много, конечно, стилей внутри. Но, тем не менее, Mr. Know It All. Прекрасный Тедди Суимс, как вы поняли. Еще есть прекрасная Риана. Don't Stop The Music. Классика, дэнс-поп-классика. Из классического еще Usher и Jungkook. Их кей-поп и хип-хоп история Standing Next To You. Вот такая красотища. Ну и, конечно, многое другое. Все это впереди на Европе+. А все совсем скоро. Дождись.

0: Это Диджей Годжи и Джейсон Дерула. Мичико, так называется их работа. А Джейсон всенародный любимец, особенно у нас в России. После двух концертов, конечно, мы его еще больше любим. Чего уж там, мы его и до этого любили. И, конечно, любим его работы, в том числе эту работу. Мичико, 19 место в нашем чарте. Еврохит топ 40 прямо сейчас. Очень достойно и растет. Так что поддержи этот трек, заходи на europaplus.ru, обязательно за него проголосуй и послушай темы дальше. У нас классное тоже есть, будет Рики Мартин. Вот уж кто не уступает в уровне харизмы, это минимум. Living La Vida Loca, вот так называется. Еще будет Temper City, Self-Aware, все это впереди, вот такое многообразие. И немножко латино-поп и поп-рок звучание. Все скоро здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Portugal, The Man, танцевальный хит Phoenix. Прямо сейчас на Европе Плюс. Послушаем и дальше классную музыку. Но перед тем, как анонсировать, перед тем, как расскажу, конечно, тебе напомню, где есть самая крутая танцевальная музыка. Естественно, сегодня же выходные дни. Это нам надо. Это нам надо. Ребята, надо обязательно послушать в 8 вечера по Москве наш Топ Клаб Чарт. Обязательно присоединяйся. 25 лучших дэнс-хитов. Они тебя ждут, как ждут и Post Malone. Ждет Post Malone в единственном числе. Хип-хоп-суперстар, его история Cold скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно и дождь. Ветер северо-восточного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
5: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
6: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: это вовсе Зары Кайзе Айки. Ну и классная тема, танцевальная, для уикенда подходящая. Есть еще кое-что для будних дней подходящее. Мы, конечно, не можем тебя оставить и летом тоже без подарков, без классного контента. Конечно же, речь про наше шоу «Летнее У».
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это «Летнее У» на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

0: это Фло Райда. Его история Whistle в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Будет Дэнни, будет один из главных электронных проектов этого лета The Bausa, будет Фив Хамони, Али Фарбен, его история, Баттл Ток. Все это и многое другое уже в новом часе впереди на Европе Плюс. Совсем скоро.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 8 часов утра. Европа Плюс. На Европе Плюс новости с нами Марат Бекметов.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, Денис. Доброе утро всем. Ситуация с топливом в ряде регионов стабилизировалась. Визовый центр Италии ввел предоплату сервисного сбора. И сегодня день работников торговли. Об этом прямо сейчас. Итак, ситуация с топливом в ряде регионов России стабилизировалась. Там выросло число работающих заправок, а очереди сократились. Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилев. По его словам, положительную динамику показали Забайкалье, Калининградская, Иркутская, Архангельская и Саратовская области, Кубани и Татарстан. Стабилизация произошла на фоне принятых мер, включая запрет на экспорт нефтепродуктов, обеспечение их импорта и максимальной загрузки НПЗ. Новые решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий. Об этом сообщили в ЦБ после заседания Совета директоров. Напомню, накануне Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых. Это 10-е решение подряд, когда ЦБ смягчает денежно-кредитную политику. Но в последние два раза он делает это более аккуратными шагами на 25 вместо прежних 50% пунктов. Визовый центр Италии в Москве ввел предоплату сервисного сбора. Сумма составляет 3850 рублей. Ее необходимо внести при создании записи на подачу документов. После заполнения данных система перенаправляет на страницу оплаты. Перенести запись можно только один раз. Если отменить визит позднее, чем за 72 часа до назначенного времени, то сбор не возвращается. Если подача не состоялась по вине заявителя, сбор также не вернут. Минпросвещение официально утвердило 32 учебника по истории регионов страны. Об этом сообщает РИА Новости. В список допущенных вошли в частности книги «Истории нашего края. Донбасс и Новороссия» для 5-х и 6-7 классов. Кроме того, перечень пополнили региональные учебные издания по истории Краснодарского края, Адыгеи, Бурятии, Марий-Эл, Чувашии, Мордовии, Ингушетии, Сахалинской области и ряда других регионов страны. Сегодня в России День работников торговли. Ежегодно он отмечается в четвертую субботу июля. Еще со времен Древней Руси торговля играет важную роль в экономической и даже политической жизни страны. Сегодня торговля – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики, а профессия продавца – одна из самых распространенных и востребованных. При этом в свой профессиональный праздник значительная часть виновников торжества принимает поздравления, как правило, находясь на рабочем месте. В конце выпуска курса валют на выходные ближайший понедельник. Доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. С вами будет Денис Романов. Я всем желаю доброго утра.

0: Это Тима белорусских на Европе Плюс. Прям возвращение джедая какой-то. Классная тема, называется «Мысли». У меня мысли, ребята, только одни, конечно, я с вами поделюсь. Надо, конечно же, прямо сейчас установить наше новое приложение Европы Плюс. Называется «Радио Хаб». Можно будет слушать бесплатно, абсолютно бесплатно, где угодно, как угодно, без всяких подписок, рекламы и вообще без всяких регистраций, самую любимую музыку. 9 музыкальных потоков, все там, можно установить как на iPhone, так и на телефоне с Android, все что угодно, где тебе хочется, там и ставь. Радио Хаб, очень рекомендую, классная тема. Еще, конечно, будем, рекомендую тоже, будем слушать «Гороскоп», будет Доминик Файк, его история, «Baby Doll», будет Ava Max с треком «Spada Fake», все это впереди.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Бритье – это трек на повторе. 365 дней в году. Пора выключать. Лазерная эпиляция в «Доктор Лазер» 3 зоны за 1490 рублей. Ищите нас в Яндекс.Картах, улица Варфоломеева, центр. Назовите промокод «Европа» для получения скидки. Места ограничены. «Доктор Лазер» – гладкость без компромиссов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
5: Я бы послушал.
4: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
5: Ну ок, я бы сыграл.
4: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
1: Больше хитов.
4: Больше музыки. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Гороскоп на Европе Плюс на сегодня, сегодня 25 июля, суббота. Овны. Я так вздохнул, как будто надо приготовиться. Овны, не занимайтесь поиском проблем на пустом месте. Тельцы, не гонитесь за переменами. Все самое лучшее у вас уже есть. Близнецы, как бы скучно не разворачивались события, в итоге вы знатно повеселитесь. Раки, звезды дают согласие на ваши финансовые и любовные авантюры. Львы, обязательно включите встречи с друзьями в ваш график на сегодня. Девы, если хотите ничего не делать, то заставьте других сделать дела за вас. Весы, сегодня есть только два мнения. Ваше и неправильное. Наверное, как и всегда, да, ребята, весы? Скорпионы, проведите день спокойно, а вечер бурно. Не перепутайте, это главное. Стрельцы, если вам кажется, что кто-то в вас влюбился, то вам не кажется. Все так. Козероги, сегодня важно не кто и что, а каким образом. Водолеи, полагайтесь на здравый смысл, только он и не подведет. И рыбы, лень — это ваше тайное оружие на сегодня.

0: плюс Бамбалею. Так называется его новинка. Трек, который пока не представлен в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Может измениться все очень быстро. Если тебе такое по душе, летнее, танцевальное, голосуй за него на сайте europaplus.ru. Кстати, если вчера пропустил выпуск Еврохита, сегодня в 16... Сейчас проверю, погоди. В 16? Я проверил себя. В 16.00 по Москве можно послушать свежий выпуск Еврохита. И, конечно, проголосовать за любимую работу уже следующую пятницу. Как всегда, традиционно слушаем свежий выпуск с Алексом Мануиловым. Пока что у нас впереди планы тоже хорошие, грандиозные, классные. Будет Алан Уокер, будет его история Broken Strings. Буквально пару минут и послушаем.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно и дождь. Ветер северо-восточного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: А что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
5: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
6: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продажной оферты. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Алекс Уоррен, поп-рок-суперстар, Fever Dream, так называется его работа, потрясающая история, классная, личная, как всегда, и, конечно же, мы такое любим, поп-рок-звучание, а еще, конечно, в выходные особенно, любим танцевальную музыку, у нас такая имеется в огромном количестве, в количестве 25 лучших дэнс-хитов, они тебя ждут все сегодня вечером в нашем Топ Клаб Чарте.
1: Треки. Шоу на этой неделе. Camel Fat is so good. Джейзи и Крис Лоренцо, Invisible. А еще Медуза, Silence.
2: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера. На Европе Плюс.

0: выйдет, Робин Шульц, Топик и вообще классная тема One by One танцевальная, уже полюбившаяся многим. Команда Майя Мишель с их историей «На малиновой луне», «Pinal» и «Empire of the Sun», а еще кей-поп суперстары BTS с треком «Swim». Все это впереди на Европе Плюс, все скоро, все будет в новом часе.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Европа Плюс. 9 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Марат Бикметов.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Привет, Денис, и доброе утро всем. Инфляция в России составила почти 6%. Сегодня день сотрудника органов следствия. Большинство россиян покупают подарки заранее. Об этом прямо сейчас. Итак, инфляция в России составила почти 6%. По данным ЦБ, в течение первых двух месяцев лета рост цен ускорился. На динамику значимо повлияли позиции с изменчивой стоимостью, среди которых плодово-овощная продукция и топливо. Накануне Банк России, напомню, снизил ключевую ставку до 14% годовых. Это уже 10-е решение подряд, когда ЦБ смягчает денежно-кредитную политику. При этом эксперты ожидали сохранения показателя на фоне роста цен на топливо. Россияне смогут въезжать в Черногорию без виз до 31 октября. Граждане России имеют право находиться в республике до 30 дней. Такие данные содержатся в поправках к положению о визовом режиме Черногории. Каким будет порядок въезда после 31 октября, не уточняется. Власти Черногории ранее неоднократно заявляли, что в рамках синхронизации политики страны с ЕС для вступления в состав объединения им придется ввести визовый режим с Россией. Сегодня отмечается День сотрудника органов следствия. Это профессиональный праздник всех сотрудников следственных подразделений соответствующих федеральных органов, Следственного комитета, МВД, ФСБ и не только. Дата профессионального праздника выбрана не случайно. Именно 25 июля в 1713 году указом Петра I был учрежден первый специализированный следственный орган России. Это следственная канцелярия. Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и гроза ожидаются сегодня в столичном регионе. По данным гидрометцентра, днем температура в Москве составит 21-23 градуса, по области от плюс 18 до плюс 23. В ночь на воскресенье температура в городе может опуститься до 13 градусов, местами в Подмосковье до плюс 10. Ветер в течение суток будет дуть северный 5-10 метров в секунду. Почти половина россиян готовы тратить на подарки от 1 до 5 тысяч рублей. Такие данные исследования приводит газета «РУ». Опрос показал, что большинство покупают подарки заранее, почти 2/3 за несколько недель до события, еще около 1/3 за 2-3 дня. Для половины граждан выбор подарка – это скорее приятная забота, чем обязанность. В качестве презента россияне чаще всего хотят получать полезные в быту вещи. Деньги предпочел каждый 5-й, а впечатление – 13%. В конце выпуска курса валют – доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Всем доброго утра.

0: Это Джон Саммит, Shades of Blue, Джулия Чёрч на вокале. Трек, который на этой неделе стартовал вполне успешно в нашем чарте, фирменном чарте Еврохит ТОП 40, 28-я строчка. Достойно, достойно. Если что-то такое летнее всегда хочется послушать, надо, конечно же, всегда поддержать. В нашем чарте надо проголосовать за эту работу на europaplus.ru. Все предельно просто. Заходишь, один клик. Можно, кстати, несколько треков выбрать. Почему нет? Не обязательно за один трек. Может быть, у тебя в любимцах, например, Леони и Каллум Скотт с их работой «Стейт». Почему нет? Послушаем их скоро. Будут также легенды Крейг Дэвид и Боб Синклер. Их работа «Hot Stuff» и «World Hold On». Два бенгера, два суперхита в одном. Послушаем скоро. Будет скоро и гороскоп. Здесь на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
3: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28-го года.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
5: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 25 июля, суббота, Овны. Не занимайтесь поиском проблем на пустом месте. Тельцы, не гонитесь за переменами. Все самое лучшее у вас уже есть. Близнецы, как бы скучно ни разворачивались события, в итоге вы знатно повеселитесь. Раки, звезды дают согласие на ваши финансовые и любовные авантюры. Львы, обязательно включите встречу с друзьями в ваш график на сегодня. Девы, если хотите ничего не делать, то заставьте других сделать дела за вас. Это здраво звучит как план. Весы, сегодня есть только два мнения, ваше и неправильное. Скорпионы, проведите день спокойно, а вечер бурно, так что не перепутайте. Вот такой приблизительно план действий. Стрельцы, если вам кажется, что кто-то в вас влюбился, то вам не кажется. Козероги, сегодня важно не кто и что, а каким образом. Водолеи, полагайтесь на здравый смысл, только он и не подведет. И рыбы, лень — это ваше тайное оружие на сегодня. Yeah.

0: 12 на Европе Плюс. Talk to You, так называется их работа. Если бы собирали команду «Мстителей» музыкальных в 2026 году, я думаю, что они бы точно туда вошли. Лучшие из лучших, гении из электронной индустрии. Вообще один из главных танцевальных хитов этого лета. Talk to You — классная тема. Больше хитов и больше музыки. Впереди на Европе Плюс будет классика, хип-хоп и R&B, и вообще всего-всего да побольше внутри. В работе Swish, Swish, Swish. Это Кэти Перри, Ники Минаж. Послушаем их. А будет Дэвид Эмс, немного соул, немного R&B, немного спорти. Rain Dance, так называется их работа. Все это впереди на Европе Плюс. Скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно и дождь. Ветер северо-восточного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
5: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
1: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: Это Хужель. Его работа Moving to the Sun на Европе Плюс. Мне кажется, он как-то с каждым треком все ускоряется и ускоряется. Ну, это электронная легенда. Почему нет? Актуальный супергерой, между прочим. Танцевальный. Ему позволительно. Разное и вкусное делать. Нас, кстати, разного и вкусного много впереди здесь на Европе Плюс. Будет Black Eyed Peas. Будет их история Where is the Love. Одна из самых мощных работ за последние 20 лет, наверное, вообще в индустрии музыки в целом. Будет Сия и Кайли Минок, их работа Dance Alone, классная дэнс-поп история, все это впереди, все послушаем до конца часа.
1: Реклама. Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Это более 2,5 миллиона друзей.
6: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
7: Подпишем.
8: Это Антон Камолов,
9: Артур
10: и Саша.
8: Если мы что-то не договорили в эфире,
10: можем
8: договорить здесь.
11: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
12: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: «This Way Is The Love» в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Будет Джонни и Федук, их «История лета». Будет классика танцевальная «Дюка Димона». Будет Мадонна и Мартин Гэрикс, Тедди Суимс, дуэт «Кланк Карусел» с треком «Райд». Все впереди.
1: Европа Плюс Найт. Твой музыкальный вайб.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 10 утра в Москве. Европа Плюс. На Европе Плюс новости с нами снова Марат Бекметов.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Денис. Доброе утро всем. В России создадут укороченную версию самолета МС-21. Синоптики рассказали о погоде в Москве в августе. И сегодня отмечается День речной полиции. Об этом прямо сейчас. Итак, в России началась разработка укороченной версии самолета МС-21. Она ведется в рамках контракта, заключенного ранее между ПАО «Яковлев» и Минпромторгом. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил «Коммерсанту», что самолет МС-21, как ожидается, получит версию в укороченном варианте после 2028 года. В ноябре глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что для создания укороченной модели самолета МС-21 потребуется не менее 2 лет. Новые решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий. Об этом сообщили в ЦБ после заседания Совета директоров. Напомню, накануне Банк России снизил ключевую ставку до 14%. Это 10-е решение подряд, когда ЦБ смягчает денежно-кредитную политику, но в последние 2 раза он делает это более аккуратными шагами на 25 вместо прежних 50-процентных пунктов. Синоптики рассказали о погоде в Москве в августе. Экстремальной жары или сильных похолоданий в столичном регионе не ожидается. Температура будет примерно на 1 градус выше климатической нормы. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев. Специалист отметил, что в последний месяц лета жителей столичного региона ждет умеренно теплая и ровная погода. Названы самые распространенные причины опозданий на самолет. Ими стали пробки, ремонт дорог или ДТП. По этой причине опаздывали на рейс 43% опрошенных. Еще около трети респондентов пропускали свой вылет из-за того, что проспали и, как следствие, поздно выехали из дома. Проблемы со здоровьем помешали успеть на самолет почти каждому 5-му опрошенному, а 7% назвали причиной опозданий неотложные дела. Сегодня день речной полиции. Впервые в структуре правоохранительных органов России такое подразделение появилось во второй половине 19 века. Речная полиция была создана как особый орган для наблюдения за порядком на водных пространствах Петербурга. Затем такие подразделения стали появляться и в других регионах страны. Речная полиция сегодня ведет работу по борьбе с преступностью и правонарушениями на объектах водного транспорта, а пристальное внимание уделяется борьбе с браконьерством. В конце выпуска курсы валют. На выходные понедельник доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс с вами будет Денис Романов. Всем чудесной субботы.

0: Это Джонни и Федук. Их история лета на Европе Плюс. Где эти двое, конечно, там стиль. Там летний вайб. И в большом количестве летний вайб у нас присутствует. В объеме. И, конечно же, можно его услышать в будние дни. В будни в 8 вечера по Москве. Все лето, ну, до старта нового сезона, скажем так, по-честному. Летом мы ставим для тебя самые крутые треки, самую вкуснятину всю. Так что обязательно дождись. И, конечно, послушай еще одну летнюю, стильную, вайбовую историю от The Weeknd и Daft Punk. Их величайшую тему «I Feel It Coming» будет Феликс Йен с треком «Ready For Your Love». Там Софи Элис Бекстер прекрасная на вокале. Все это скоро, все на Европе Плюс здесь утром в этот уикенд. Дождись.
1: Реклама.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
6: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это Джейсон Дерул и диджей Годжи Мичико, трек, который пробирается выше и выше и выше в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Прямо сейчас 19-я строчка, подрос значительно на 9 позиций вверх. Если творчество Джейсона, ну и диджей Годжи тоже тебе нравится, заходи на europaplus.ru и проголосуй. Все предельно просто, все делается в один клик, так что мы тебя ждем на europaplus.ru. И, конечно, ждем великолепнейшую, прекраснейшую, невероятнейшую Оливию Дин. Ее историю «Man I Need» послушаем. Будет также «Темпер Сити» и классная поп-рок тема «Self-Away». А все это впереди на Европе Плюс. Все скоро, лови.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно и дождь. Ветер северо-восточного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
5: А почему мы так долго гуляем?
6: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
1: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
7: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
8: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
9: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: В «Магнитоэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
12: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
13: Не завелась? 300 ровно, 2020. Эвакуатор круглосуточно.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: ближайшие полчаса у нас на Европе Плюс больше хитов и больше музыки будет «Легенда» Келвин Харрис и танцевальный хит «Satisfy». Еще немного танцевальной музыки. Ну а как, в выходные все-таки будет «Медуза» «I don't wanna go home». Tonight. А еще Ava Max, Pop Superstar, ее история «My Oh My». Это и многое другое впереди на Европе Плюс. В ближайшие 30 минут дождись.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на Т-банк.ру. АО «Т-банк» 0+.
10: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
11: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Радио номер один в России.
1: Всем привет, 11 утра в Москве.

0: Это Мизма. Hello, the sun is up. Ой, классная тема, танцевальная, в духе уикенда, конечно. Когда говорим про танцевальные хиты, про дух уикенда, естественно, мы не забываем про вечер субботы, потому что у нас сегодня сначала топ-клаб-чарт, потом шоу «Резиденс». Это все начинается в 8 вечера, и внутри самая крутая музыка, танцевальная музыка, конечно же, так что обязательно присоединяйся. Самый крутой саундтрек этого вечера. Ever. 100%. Из танцевального, актуального, есть еще анима Out of My Body. Послушаем. Будет Риана и ее Umbrella LLAE. Будет Алан Уокер и работа под названием Broken Strings. Все это впереди. Все утром этого уикенда буду ставить для всех вас. Я, меня зовут Денис Романов. Всем привет. Хорошего дня.
1: Реклама.
2: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
3: Мороженое – это круто!
4: А Крутис Айс еще круче!
3: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0+.
7: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
8: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе в станицу Старочеркасскую. Древний храм, курень и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru. 0+. УУ «Судоходная компания «Дон Тур», УГРН 107-616-4758, Ростов-на-Дону, улица Береговая, 12, строение 3, помещение 2.
9: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
10: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
11: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Это команда «Градусы на ресницах», так называется их работа. Каков грув, каков вайб. Здесь я, конечно, должен был проанонсировать шоу «Летний вайб», но не буду этого делать, вы и так все знаете. В 8 вечера, в будни, самая стильная музыка, она вся там. Лучше я вам расскажу, что нас ждет впереди здесь, на Европе+. Плюс. В этот уикенд будет один из главных электронных проектов прямо сейчас. «The Bausa», их работа «Magnetic», послушаем. Будет Эд Ширан, его величайшая история «Shape of You». Будет и «Kungs», «Galaxy». Все это впереди, скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, пасмурный дождь. Ветер северо-восточного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest!
5: У нас в Ростове-на-Дону?
4: Да! У вас!
5: Европа Плюс?
4: Да!
5: Ice Quest?
4: Ice Quest!
5: Прикольно!
4: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest!
6: С 4 мая по 28 августа.
7: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
8: Для любителей мороженого старше 12 лет.
9: Партнер проекта «Здоровые продукты».
10: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
11: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
12: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
13: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Френч Монтана, Ever Since You Left Me, хип-хоп, звезда, настоящая прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки, до конца часа послушаем хип-хоп, да и не только. Там будет и соул, и R&B, это, конечно же, легендарнейшая команда Gnarls Barkley, их прекраснейшая история Crazy. Как странно, да, прекраснейшая история Crazy. Но, тем не менее, она великолепна, поэтому послушаем ее обязательно. Также будет Марк Данн и Джованни Ричи, Let Me Die, все послушаем скоро, до конца часа, здесь на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама.
2: Без комиссии.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Вернем.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Плейлисты разных стилей и направлений.
1: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
3: А котики?
1: И, конечно, котики.

0: Это команда Gnarls Barkley. Их работа... Зря я,
1: да. Ну, хорошо. Немножко Майкла Джексона.
0: Надо
1: да,
0: было
1: с утра.
0: Порепетировать чуть-чуть. Крейзи, в общем, классная тема. Дальше будет тоже круто. Будет с Максом Филлином много всего интересного. Ну, давай.
1: Будет крейзи день. Крейзи Макс Филлин. И классная музыка на Европе Плюс. Прийти Imagine Dragons. Будет Зейн и Marshmello, Portugal The Man, Phoenix.
2: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европа Плюс.
3: Оно почти как ты.
4: Запускается в один клик.
3: Поднимает настроение.
4: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
3: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
2: Новое приложение Европы Плюс.
3: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
2: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
3: Плюс. Радио номер один в России.
1: Да, идем дальше. В столице уже полдень.

0: Европе Плюс. Абсолютно согласен. Если быть какой-то пташкой, то только той самой, с той самой суперспособностью воплощаться заново, возрождаться заново во что бы то ни стало. И в каком-то смысле с нами сейчас именно это и происходит. После трудовых будней мы с вами, как фениксы, снова расправляем крылья и летим в этот уикенд с лучшими хитами этой планеты здесь, на Европе Плюс. Меня зовут Макс Филин, я зову вас дальше. Впереди Зиверт, «Эгоистка». Будет также Джастин Тимберлейк и Крис Теплтон, «Say Something», а еще Джон Саммин, «The World» и Джулия Чорч, «Shades of Blue». Скоро.
1: Реклама.
2: Приготовься. На Европе Плюс. Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: 22.

0: Детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
7: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе в станицу Старочеркасскую. Древний храм, курень и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru. 0+. ООО «Судоходная компания «Дон Тур», УГРН 107-616-4700. 58, Ростов-на-Дону, улица Береговая, 12, строение 3, помещение 2.
8: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Shadows Blue, John Summit, Walt и Julia Church здесь на радиостанции номер один в России. Что нам нужно в субботу, что нам нужно в этот уикенд? Конечно, больше электронной танцевальной музыки, поэтому все, кто уже на танцполе в 12.35 по Москве, просьба оставаться на своих местах, потому что дальше идея музыки будет еще больше, особенно ее будет больше сегодня ближе к вечеру в топ-клаб-чарте на Европе Плюс в 20.00. Самая актуальная танцевальная электронная музыка будет звучать в топ-клаб-чарте. 25 лучших EDM-треков этой недели. Включайтесь, или я бы даже сказал, не выключайтесь до топ-клаб-чарта. Здесь будет и дальше хорошо. Через пару минут Леони и Калум Скотт «Stay». Будет также The Future X, This Kind of Love, а еще Тима Белорусских.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурный дождь и до плюс 21 градуса. Завтра в городе пасмурно, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
4: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0 плюс.
5: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9500 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Детские велосипеды от 6000 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Самокаты от 3500 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Ищи магазин в своем городе.
7: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Лето зовет, море ждет. А в «Турандот» самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
10: «Бритье» – это трек на повторе. 365 дней в году. Пора выключать. Лазерная эпиляция в «Доктор Лазер» 3 зоны за 1490 рублей. Ищите нас в Яндекс.Картах, улица Варфоломеева, центр. Назовите промокод «Европа» для получения скидки. Места ограничены. «Доктор Лазер» – гладкость без компромиссов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Розничная сеть магазинов «Пятерочка» приглашает на работу на вакансии. Администратор, продавец-кассир, сборщик заказов, пекарь. Возможен гибкий график работы. Запишитесь на собеседование. Собеседование по телефону 8 800 770 0400 8 800 770 0400
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Kia Sophie and the Giants. Shut up and dance, ребята, shut up and dance. Просто танцуйте, просто отвлекитесь от любых мыслей. И дальше мы сделаем это в компании Ray Dalton, Blue Drunnings. А еще впереди до финала часа Джей Шон, Ride It.
1: Реклама.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама ООО «ПТ», не оферта.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на туту.ру
1: 6+. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторрус».
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: медленные танцы сегодня тоже будут. Абсолютно не исключаем. И это тоже Райден в финале этого часа. Джей Шон здесь на радиостанции номер один в России. Мы готовы ворваться в час новый, а там все, что вы любите и все, что умеет Европа Плюс. Будет больше хитов и больше музыки. Welcome!
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица 13 часов.

0: почему нужно голосовать? Две причины. Первая, ты любишь такую музыку. Вторая причина, ты любишь лето. Что-то из этого точно совпадает, поэтому welcome на наш сайт europaplus.ru. Голосуем за Ави в чарте Еврохит ТОП 40 и продлеваем лето здесь на Европе Плюс. Впереди будет тоже классная тема от трио музыкальных продюсеров. Это Temper City, Self Aware. Будет также крутейшая команда, настоящие мелодисты. Не будем бояться этого слова. Мелодисты The Backstreet Boys, I Want It That Way. Будет группа Майя Мишель и, конечно, Афиша.
1: Реклама.
2: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции Морской под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0 плюс.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9500 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Детские велосипеды от 6000 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Самокаты от 3500 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Ищи магазин в своем городе.
7: Делу время, потехе час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсии, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной, причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке, правый берег Дона, набережная Ростова. Телефон 3-226-226-0+.
8: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская, 118». Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
9: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020.
10: Розничная сеть магазинов «Пятерочка» приглашает на работу на вакансии. Администратор, продавец-кассир, сборщик заказов, пекарь. Возможен гибкий график работы. Запишитесь на собеседование по телефону 8 800 770 0420. 8 800 770 0420.
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Way Backstreet Boys здесь на Европе Плюс. Классные ребята. Дальше будут еще больше. Больше хитов, больше музыки, больше ваших муз-фаворитов. Встретим группу «Моя Мишель». Будет тот самый романтик на малиновой луне. Но сперва берем Марата Бекметова и встречаем Афишу.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Макс, привет всем. Начну с кино. В прокат вышла японская экшн-комедия «Дни Сакамото». В центре сюжета бывший киллер Таро Сакамото, который оставил криминал ради своей семьи. Вместе с супругой он воспитывает дочь и управляет небольшим магазином. Идиллия рушится, когда враги объявляют за его голову награду в 1 000 000 000 йен. Чтобы защитить себя и семью, герою приходится вспомнить боевые навыки. Правда, за годы тихой размеренной жизни Сакамото заметно потолстел. На этом и строится юмор в картине. В столичном Ельцин-центре в течение дня проект «Выходные на Никитской». Гостей ждут экскурсии по усадьбе Долгоруковых-Бобринских, лекция о городских садах и растениях, семейный мастер-класс по посадке ромашек и созданию летних букетов своими руками. А еще здесь можно обменяться растениями на зеленом свопе, заглянуть на маркет с книгами и ботаническими рисунками. Ну а вечером пройдет концерт струнного квартета. Вход свободный, на некоторые мероприятия по регистрации или билетам. Во дворце на Яузе сегодня авторский моноспектакль Ирины Горбачевой «Почему я?». Это уникальный проект о женской судьбе, основанный на воспоминаниях и событиях, которые невозможно забыть и которые формируют личность. Постановка расскажет о любви, драматических и комических ситуациях, которые являются неотъемлемой частью жизни каждого человека. «Почему я?» – искренний разговор о судьбе в условиях максимальной уязвимости один на один со зрителем. Начало в 7 часов вечера. Парк-музей усадьбы Люблино станет сегодня частью фестиваля «Спасская башня». С 5 до 6 вечера здесь выступит оркестр 154-го отдельного комендантского преображенского полка, который исполнит произведения духовой и военной музыки. В программе не только торжественные марши, но и музыка советских и современных композиторов, русская и зарубежная классика, популярная эстрада, джазовые композиции и не только. Ну а в музее-заповеднике Коломенское в эти выходные масштабный спортивный фестиваль «Фитнес-фест». В его программе больше 150 групповых тренировок под открытым небом, лекции от экспертов, встречи с популярными блогерами, зона духовных практик и выступления известных артистов. На территории в 100 тысяч квадратных метров гостей ждут сайкл, батуты, танцевальные программы, фитнес-гонка и другие активности. А одним из главных событий фестиваля станет 50-минутная массовая йога-практика. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой Плюс.

0: «Моя Мишель». Прямо сейчас на Европе Плюс саксофон, Таня Ткачук, «Уикенд», и больше нам ничего и не нужно. Хотя с этой фразы, конечно, я погорячился. Нам всегда нужно больше. Аппетиты растут во время прослушивания классной музыки. Поэтому всегда стоит добавить больше, больше хитов и больше музыки. Уже впереди здесь Боб Синклар и Кайза, «I Can Wait». Чуть раньше Мадонна с новинкой из ее новой пластинки «Confession 2». Совместно с Мартином Гарриксом трек «Bizarre» ждем впереди.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурный дождь и до плюс 21 градуса. Завтра в городе пасмурно, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
4: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Don». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
9: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
10: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
11: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я... Твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
12: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
15: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Fucking Way, Bob Sinclair и Kaizen. И в Европе Плюс уверен, у каждого из вас на это лето еще запланированы какие-то события, думая о которых вы, конечно, произносите эту заветную фразу «I can wait». Я уже не могу дождаться, чтобы это поскорее случилось. Лето продолжается вместе с Европой Плюс. У нас еще больше месяца впереди, так что если такого события нет, обязательно стоит запланировать что-нибудь приятное. И Европа Плюс вас поддержит в этом начинании. Будем вдохновлять вас на это суперхитами до финала часа. PH Electro, Englishman in New York, и через пару минут Sabrina Carpenter, Espresso.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Вернем

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум. Без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
1: Европаплюс.ру.
6: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: и надо бы, может быть, и не стоит, но уже никуда не денешься, уже есть, уже было, уже дальше только прыгаешь в эту пучину влюбленности, а там как повезет. Да, дальше здесь, на Европе Плюс, больше хитов и больше музыки, поймаем классную тему от Доминика Факера, такой прыгучий, тягучий гитарный риф в треке Baby Doll, стоит также заценить и Мизмо, Hello, the sun is up, where are you? Так звучит лето здесь, на Европе Плюс, и через пару минут Cheat Coated Train, здесь это играет Bloom. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Реклама.
2: Приготовься. На Европе Плюс. Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да. У вас?
3: Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Мороженое – это круто!
9: А Крутис Айс еще круче!
8: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
10: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрок «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
11: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
10: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0+.
15: Делу время, потехе час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсии, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной, причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке, правый берег Дона, набережная Ростова. Телефон 3-226-226-0+.
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: день просыпаться, вставать с кровати, идти дальше по каким-то делам, а если нет дел, создавать эти дела и делать их. Hello, the sun is up, where are you? Классная тема от Мизмо. Дальше здесь еще больше хитов и больше музыки, тоже вдохновляющих нас на победы и просто классное времяпрепровождение. Впереди Offenbach, Miles Away, будет также топик и A7S Breaking Me, а еще снова заметки про лето 2026. Это Джонни, это Федук и одноименный «Лето» впереди.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе+. По будням в 13 часов. Включай, слушай

0: Детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
3: Помогите!
2: Комедия «Холоп 3».
4: Мы перевоспитываем мажоров.
5: Папа у нас точно мажор.
6: А мама?
5: А мама у нас форс-мажор.
2: Возрастное ограничение 16+.
7: Бога ради, помилуйте, по-баратски, а?
2: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Мороженое – это круто!
9: А «Крутис Айс» еще круче!
8: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пинаколада. «Крутис Айс» – закрученная история вкусов.
10: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
13: Розничная сеть магазинов «Пятерочка» приглашает на работу на вакансии. Администратор, продавец-кассир, сборщик заказов, пекарь. Возможен гибкий график работы. Запишитесь на собеседование по телефону 8 800 770 0420. 8 800 770 0420.
14: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Эй, как дела, ребята? Стоит добавить больше музыки. Больше хитов, больше музыки. Вне зависимости от того, как дела, они точно будут лучше. В следующие полчаса с нами ты.

0: Baby, she said.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-м.ру». Реклама ООО «ПТ». Не оферта.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 15 часов.

0: Magnetic. Буквально представляю, чувствую, вижу, как пальцы танцуют по клавишам. Играет этот суперхит Magnetic от норвежских ребят The Baus. Да, The Baus. То, что нам нужно в этот уикенд, безусловно, и прочувствовать этот контраст. Все, что мы знаем о Норвегии и все, что отыграли The Baus в своем хите Magnetic, как будто бы не вяжется друг с другом. Но это вполне возможно натолкнет нас на приятные размышления о том, что не все абсолютно так, как нам кажется. Иногда можно и пересмотреть какие-то вещи и взгляды на этот мир. Что остается точно неизменным, так это суперхиты здесь на Европе+. Дальше Леони и Каллум Скотт «Stay». Через пару минут будет также Кельвин Харрис и ирландская певица Джесси «Satisfy». Чуть раньше «Savage Garden». И мы сделаем это. Будем делать «To the Moon and Back».
1: Реклама.
2: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да. У вас?
3: Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
9: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
10: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
12: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+.
13: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзив. Футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Совершенно уникальный диджей. Вот если надо, да? Если надо, Кельвин может не только написать музыку, он может и спеть музыку, он может подарить этой музыке свои вокальные партии, как он делал это неоднократно. И, например, в хите «My Way» мы можем слышать как раз голос Кельвина Харриса. Но иногда время от времени Кельвин и приглашает своих друзей, тех, кто интересен ему, по вокальной части. На этот раз все случилось при поддержке ирландской певицы Джази. Это классный хит этого лета. «Satisfied». Только что на Европе Плюс. Мы готовы двинуть дальше. Там нас поджидает Адам Ламберт и Ghost Town. Будет также Дэвид Эмс, Rain Dance, а еще бенгер этого лета от Куджеля и Moving to the Sun. Да, мы выбрали с вами верное направление. Мы делаем Moving to the Sun вместе с Куджелем здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: В «Магнит Экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 500 50 15 88 и БК Минюкин ИЮ. ОГРН П325-619-600-156-873.
4: Розничная сеть магазинов «Пятерочка» приглашает на работу на вакансии. Администратор, продавец-кассир, сборщик заказов, пекарь. Возможен гибкий график работы. Запишитесь на собеседование по телефону 8 800 770 0400. 8 800 770 0400.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: 20

0: детство вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0+.
3: Сломалась. 300 ровно. 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
4: Лето зовет. Море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
5: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным сносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: конечно, если сегодня выходной день, можно позволить себе больше электронной танцевальной музыки, можно хорошенько оторваться на танцполе. Такая возможность for you тоже будет здесь, на Европе Плюс. В 20.00 включаем Топ Клаб Чарт, а дальше шоу Residents, а дальше тебя уже не остановить, и это правильно. Да, пока же здесь, до финала этого часа, с нами на Буй Муни, Slow Down, а еще Coldplay, Sky Full of Stars сразу после Еврохит Топ 40, 40 главных хитов этой недели.
1: Реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
9: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Плейлисты разных стилей и направлений.
10: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
12: А котики?
13: И, конечно, котики.

0: Европа Плюс, и точно по расписанию начинаем движение по нашей крутейшей хит-лестнице. Впереди, все верно, 40 ударных хитов недели. Напоминаю, это твой выбор на нашем сайте europaplus.ru. А вот в прошлый раз...
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Лучший старт. Ижель, Moving to the Sun. Прорыв недели. Анотер, Talk to You. Выше всех Tame Impala и Jenny Dracula. Dracula номер один у нас в прошлый раз. Да, неделю назад, кто будет сегодня? Пока большой вопрос. Давайте разбираться ступенька за ступенькой. И начинаем, как всегда, с 40-го места. Здесь хит, который уже 23 недели у нас в чарте и добирался аж до 5-го места когда-то. Ну а сегодня на 40-м Eben, Hello.

0: Очень красивая история от группы «Клан Карусель». Называется «Home» с 40 на 39 место. Да, плюс одна строчка за эти 7 дней. Неплохо так, глядишь, и до вершины еще доберутся «Клан Карусель». Ну, а впереди в самые ближайшие, не пропусти топ-ньюс недели, «Взгляд в будущее», тот самый трек, который только может стать у нас абсолютным хитом. И вспомним суперский просто хит, который 5 раз был номером 1 у нас в чарте в 2006 году.
1: Европа плюс.
2: Еврохит. Топ-40.
0: На 38-м месте Post Malone, Cold. Выше на одну ступеньку, на 37-й строчке, Ёлка, Проще.
3: Может, проще, надо проще, не читать мир между строчек.
0: С 29-го на 36-е перемещается группа Tokyo Hotel, California Nights.
4: California Nights.
0: Идем дальше, поднимаемся чуть-чуть повыше. На 35-м у нас первая новинка недели. А новинок будет сегодня, ой, немало, скажу я тебе. Ну а на 35-м впервые в чарте Абе, Meet Me in the Dark.
2: 35-е место. Дебют недели.

0: Йоу, в конце этого трека 35 место и новинка недели, дебют недели Meet Me in the Dark AV. Ну а лучший дебют у нас еще только на горизонте. Впрочем, как и Еврохит прогноз, тот самый трек, который стремится к нам в чарт. Надеюсь, с этим прогнозом мы попали в самую цель.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Поднимаемся чуть выше, и сейчас 34 место. French Montana, Ever Since You Left Me. С 34 на 33 Дэйв и Тэмс, Rain Dance. А вот на 32 позиции отметилась Beowulf, Феникс. На следующей строчке на 31 месте тот, кто с самого детства чувствовал потребность делиться музыкой, которую любит, и как можно большим числом людей, и диджей казался для этого ему идеальным выходом. Плюс один на этой неделе. Тиесто, Beautiful Places.
2: 31 место.

0: Селена Гомес с 28 на 30 место Еврохит Топ 40 Европа Плюс. А вот на 29 сегодня отметился Бруно Марс с хитом I Just Might. Бруно Марс, который на вопрос, что такое успех, говорит, что это когда ты получаешь удовольствие. Когда, говорит Бруно, я веселюсь, занимаюсь музыкой, я счастлив. Если при этом еще удается немного заработать денег, я счастлив по-настоящему. I Just Might впереди, но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ Ньюс. Недели.
0: Тедди Свимс выпустил песню «Break Up in Reverse» о расставании с матерью своего 12-месячного сына. Трек вдохновлен хитом «Нас» 2001 года «Rewind». И там речь о желании прожить отношения заново, как бы в обратном порядке, от разрыва к любви. Надо сказать, Тедди Свимс давно неравнодушен к таким душераздирающим историям. Шинай Твейн и Джош Холм выпустили совместный трек «Faded Blue Jeans», третий сингл с грядущего альбома «Little Miss Twain», который выходит 24 июля. Песня вдохновлена юношеской любовью и бунтарским духом рока и блюза. Шинай Твейн также работает над байопиком «Шаная» для Sony Pictures, где выступит и в роли продюсера. Лизо объяснила, что грустные песни на новом альбоме «Бич» посвящены разрыву с близкой подругой, а не судебным искам. Лизо призналась, что бывшая подруга, которой она доверяла, как оказалось, тайно ненавидела ее и присоединилась к волне ненависти в ее адрес. Альбом, не попавший в чарты, Лизо назвала честным отражением боли без ложного оптимизма.
1: Реклама.
2: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
2: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое бомбар со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 23 июля по 5 августа карбонат свиной охлажденный 329 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно.
8: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота «Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота «Ремстрой».
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Crush Out у нас в чарте Еврохитов 40. Наш взгляд в будущее сегодня. Как всегда, вопрос простой и понятный. Хит или нет? Вот что ты думаешь, что ты скажешь? Обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте. И параллельно прямо сейчас вспоминаем хит, который в 2006-м был 5 раз на первом месте у нас в чарте. Называется он Heave's a Lie, Шакира и Вайклиф Джин.
1: Еврохит ТОП 40. Сегодня, завтра, вчера. No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: Шакира, Вайклев Джин, Хипс Долай. 5 раз у нас в чарте на первом месте в 2006 году. Да, в Еврохит от 40. Дальше лучшие хиты недели. На 28 месте новиночка. На лучший дебют, кстати, еще только впереди. Ну а на 28 впервые Джон Саммит, Shades of Blue.
1: 28 место. Дебют недели.

0: С вами Европа Плюс и Еврохит Топ 40 лучшие хиты недели. И впервые у нас в чарте на 28-м стартует Джон Саммит. Shades of Blue. Лучший дебют еще только на горизонте, только впереди. Ну а чуть повыше, номер 27. Здесь сегодня Авалон Рокстон. Ждем Vertigo. Еврохит Топ 40.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурный дождь и до плюс 21 градуса. Завтра в городе пасмурно, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
5: «Байк-центр».
4: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
5: «Байк-центр».
4: Самокаты от 3 500 рублей.
5: «Байк-центр».
4: Ищи магазин в своем городе.
6: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-20-20, эвакуатор круглосуточно.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
9: Розничная сеть магазинов «Пятерочка» приглашает на работу на вакансии. Администратор, продавец-кассир, сборщик заказов, пекарь. Возможен гибкий график работы. Запишитесь на собеседование по телефону 8 800 770 0400. 8 800 770 0400.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

27 место.

0: Gotta Go, Avalon Roxton в чарте Европлюс. В Еврохитов 40 на этой неделе с 26 на 27 место. Ну а лучшая позиция 15, напомню, у этого хита. И сегодня 13 неделя в хит-параде Европа Плюс.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: В прошлый раз 22 место, сегодня 26. Ваня Дмитриенко, «Ртуть».
3: Каждый твой вдох я принимаю в объятиях ночи.
0: Выше на одну ступеньку, на 25-м, Биби Рекса и Фейслесс, New Religion. Ну а на следующей строчке тот, кто говорит, что просто иметь красивый голос — это недостаточно. Важно петь душой, отдаваться песне полностью и погрузиться в музыку, не скрывая своих эмоций. Это Зейн, «Die for me».
1: 24 место.

0: 21 на 24. Zayn, Die For Me. А вот на 23-й строчке. Ну что, дождались. Лучший дебют недели. И сегодня лучший новичок — это группа Пауза и хит Magnetic.
1: 23-е место.

0: очень позитивный, очень летний, надо вот так можно сказать про этот хит, который впервые у нас в чарте. Это лучший дебют недели, 23 место, Еврохит Топ 40 Европа Плюс, The Bauza и их Magnetic. А вот по номерам 22 сегодня у нас Жель, который всегда говорит, что он нервничает перед выступлением, и если он однажды перестанет нервничать, значит, ему пора завязывать с музыкой. Вот такая позиция Жель. Жель, впереди Джамакин, бам-бам, с вами Европа Плюс и... Еврохит Топ 40.
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Go, Russian, Rao Alejandro и Whiskey. С 14 на 21 место. Еврохит топ 40. Европа плюс на этой неделе. Ну а впереди уже лучшая двадцатка. Но сначала трек, который только может попасть к нам в чарт. Это Медуза и Халид. О, наша тема. Weekend.
1: Еврохит.

0: едином порыве Weekend. Наш Еврохит-прогноз первый на сегодня. Ну и Weekend мы, конечно, ждем в чарте Европа Плюс в ближайшей неделе.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри.

0: подбираться к вершине чарта Европа плюс Еврохит ТОП 40. В этом части наша ударная двадцатка. Еще один Еврохит прогноз. Очень интересно намечается. А также мы вспомним хит, который 37 недель был у нас в чарте в 2017 году. Ну и, разумеется, узнаем, кто будет сегодня выше всех и круче всех. Но сначала предлагаю вспомнить еще раз о новинках и узнать, кого мы сегодня не встретим.
1: Европа плюс Еврохит ТОП 40.
0: Итак, новинки недели. 35 место. Ave, Meet Me in the Dark. Еще один дебют. Номер 28. John Summit. Shades of Blue. Ну а лучшие новички недели — это The Bowser. Magnetic. 23-я ступенька. Ну а их мы сегодня не встретим. Yearbooks. Graceland. Хит, который продержался у нас в чарте 27 недель. Miles Away, группа Offenbach. Сегодня не в списке The Best в неделе. Brax XTN, Paid to Exist. А вот на вершине пока Tame Impala и Jenny, Dracula. Посмотрим, кто будет сегодня выше всех. Ну а на экваторе на 20-м месте джей-продюсер Али Фарбен. Сегодня уже 14-я неделя у нас в чарте с хитом Body Talk.

0: Джейсон Дерула и Мелоди. Ну а в самый ближайший Еврохит прогноз намечается у нас, а также хит, который в 2017 году 37 недель держался в чарте Европа плюс.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: 18 позиция. Баиндия, Хчо и Мод, Шаде.
3: Дана танцует под Шаде.
0: 17 место. Анотр, Talk to You. С 11 на 16 Майя Мишель, На малиновой луне.
3: На малиновой луне, на обратной стороне.
0: А вот с 12 на 15 I Can Wait, это Бобсинг Лар и Кайза. Бобсинг Лар, который повторяет всегда с удовольствием, что он не гонится за трендами, а старается делать то, что искренне любит и уверен, что это находит отклик у его слушателей, у его поклонников. I Can Wait, Боб Синклар и Кайза прямо сейчас.
2: 15 место.

0: Ну, а это Moments of the Sun с 23 на 14 место перемещается, взлетает стремительно с третьей космической. Неужели?
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: 13-я строчка. Леони Каллум Скотт. Stay. С 10 на 12 Алан Уокер. Broken Strings. Ну что, мы все ближе и ближе к вершине Еврохит ТОП 40. Еще несколько ступенек и узнаем, кто будет номером один. Мы ближе и они тоже. 16 на 11 плюс 5 у Джонни и Федук. Хит с характерным названием «Лето».
2: 11 место.

0: 16 на 11 место на этой неделе. Джонни и Федук. Лето. Ну а впереди у нас Еврохит-прогноз. Оценим хит, который только может попасть к нам в чарт. Надеюсь, так и будет. И вспомню с удовольствием, не сомневаюсь, трек, который 37 недель держался у нас в чарте в 2017 году. Ну а чуть раньше 10 место. Да, впереди уже горячая десятка недели Еврохит топ 40. И в ней удержали The Second Voice с 8 на 10. Впереди Let Me Be. Еврохит топ 40.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН ИП 325 619 600 156 873.
5: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое Бамбар со вкусом маковый торт с лимоном в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
7: Розничная сеть магазинов «Пятерочка» приглашает на работу на вакансии. Администратор, продавец-кассир, сборщик заказов, пекарь. Возможен гибкий график работы. Запишитесь на собеседование по телефону 8 800 770 0400. 8 800 770 0400.
8: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
9: «Байк-центр».
8: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
9: «Байк-центр».
8: Самокаты от 3 500 рублей.
9: «Байк-центр».
8: Ищи магазин в своем городе.
10: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
11: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой.
10: Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
12: Категория 18+.
13: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
14: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Let Me Be, Don't Stop, и тем не менее, стоп. Поставим на стоп этот трек временно. Пока Let Me Be, The Second Voice, с 8 на 10 место у нас в чарте в Еврохитов 40 на Европе Плюс. А следующий трек в 2017 году 37 недель держался у нас в хит-параде. И называется он Lordly. Это Федер.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра, вчера.

0: Лагер Барселоны, наш еврохит прогноз сегодня, который мы ждем в чарте уже на одной из ступенек, буквально через неделю-другую. Надеюсь, так и будет. И продолжаем прямо сейчас обратный отчет лучших хитов этой недели. С 20 на 9 на 9 место. Плюс 11 строчек. Самый мощный прорыв. Это Temper City. Self-Aware.
1: 9 место.
2: Взлет недели.

0: С 20 на 9 место, то есть считаем плюс 11. Самый крутой взлет недели в Еврохитов 40 на Европе плюс от Temper City, Self-Aware. Temper City, которые говорят, что лучшие идеи приходят к ним, когда не очень стараются. Когда они вот так вот на расслабоне, иногда самый искренний звук, это результат проб и ошибок. Таков вот подход у Temper City. Ну а на 8 ступеньке Доминик Файк, Baby Doll впереди, но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса.
1: Топ-ньюс.
0: Концерт Джей-Зи на стадионе Янки задержали на 4 часа из-за давки у ворот. Когда шоу началось, Риана удивила публику тем, что она появилась на сцене. Рири признала, что чувствует себя, цитата, «заржавевшей» после трехлетнего перерыва. И тем не менее, Риана блестяще исполнила свои хиты «Run This Town» и «Bitch Better Have My Money». Бритни Спирс снова оказалась в центре внимания. Недавно ей пришлось объясняться, что она высовывалась из люка машины на ходу, чтобы посмотреть на пробку. На видео, снятом в Лос-Анджелесе, видно, как она приподнимается над крышей внедорожника. Бритни назвала это «двумя секундами безумия». Инцидент вызвал беспокойство общественности, учитывая мартовский арест Бритни за вождение в нетрезвом виде. Эд Ширан вдохновил чиновников на запуск программы Music in Libraries. На инициативу выделят 12,5 миллионов фунтов стерлингов. В библиотеках Англии появятся студии, рекорд-кабинки и музыкальные классы с профессиональным оборудованием. Идею подсказал опыт Шотландии, где уже работает похожая схема. Фонд Эда Ширана поможет также в разработке новой программы. Мадонна призналась, что удивлена успехом своего нового лонгплея Confessions 2. Альбом уже возглавил Billboard 200 и многие чарты по всему миру. Поп-королева поблагодарила фанатов за поддержку и назвала момент возвращения в чарты своей мечтой.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурный дождь и до плюс 21 градуса. Завтра в городе пасмурно, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
4: Что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
5: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
6: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Пауза. Учите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
10: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
11: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
12: Не завелась? 300 ровно, 2020. Эвакуатор круглосуточно.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: can't move on.
1: I can't move on, baby doll.
2: Доминик Файк у нас в Еврохитов 40 на Европлюс на этой неделе с 5 на 8 место. Но кто выше, кто чуть ближе к вершине?
3: Европа Плюс.
4: Еврохит ТОП 40.
2: С 3 на 7 Маршмелло и Португал The Man. Феникс. А вот на 6 месте тормознул сегодня Алекс Уоррен. Feel Dream. Плюс одна строчка у того, кто уверяет, что когда он пишет музыку, он не думает о чартах вообще. Он думает только о том, как бы ему самому хотелось услышать эту песню в самый непростой день. Тедди Свимс, Mr. Know It All.
3: Пятое место.

0: Satisfy. Не перестаем восхищаться талантом Кэлвина Харриса. Сейчас он не один, а вместе с Джази. Их тандем дался на все 100. С 9 до 4 места Еврохит Топ 40. Satisfy, Кэлвин Харрис и Джази. Ну а впереди у нас уже лучшая тройка недели. С 4 на 3 Медуза, Don't Wanna Go Home. Еврохит Топ 40.
1: Реклама.
2: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Место поднимается «Медуза», «Don't Wanna Go Home». 9 недель в чарте «Европа плюс», и сегодня лучшая позиция у «Медузы». А вот с первого на второе, Тейм Импала и Дженни, «Дракула».

0: оказался на вершине у Дракула, но не хватило немного голосов на europaplus.ru. И тем не менее, очень высоко сегодня на втором месте Тэм Импала и Дженни. Ну а впереди самая вершина, кульминационный момент нашего чарта. Но сначала еще раз давайте пробежимся по горячей десятке недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятая ступенька The Second Voice, Let Me Be. С 20 на 9 это взлет недели. Temper City, Self-Aware. Восьмая ступенька, Dominic Fike, Baby Doll. С 3 на 7 Marshmello и Portugal The Man, Phoenix. Шестое место. Алекс Уоррен, Fever Dream. Под номером 5. Teddy Swims, Mr. Know It All. С 9 на 4 поднимаются Calvin Harris и Jazzy, Satisfy. Номер 3. Медуза, Don't Wanna Go Home. Первое на второе. Тэйм Импала и Дженни. Дракула. С первого на второе. Дракула. А вот со второго на первое такая рокировочка у нас на этой неделе. Группа BTS Swim. Между прочим, уже пятый раз на самой вершине чарта Европа Плюс.
2: Европа Плюс. Еврохит топ 40.
1: Первое место.

0: Со второго на первое место BTS Swim. Между прочим, уже пятый раз на самой вершине у нас в чарте. Ну а следующие итоги через неделю. Не забываем выбирать лучших на europaplus.ru. Там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. Ну а вот топ-чарт Европа+, смотри на Муз-ТВ в субботу в 11 утра. И, конечно же, слушай наш подкаст.
1: Европа плюс кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: Hitparade.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Майя Мишель на Европе Плюс на малиновой луне. Скоро узнаем, какого цвета будет луна сегодня. Вечер начинается, суббота, 18 часов 18 минут в Москве. Надеюсь, у вас классное настроение. Готовы как следует отдохнуть под лучшую музыку. Впереди у нас Алан Уокер, услышим «Sing Me to Sleep» и дождемся «Rehab», «Jet Plane» через пару минут на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Пауза на Европе Плюс, Магнетика. Вот такие танцевальные летние ритмы, как раз то, что нужно для вечера субботы. Поэтому в 20.00 подключайтесь к топ-клаб-чарту. Будет много подобной музыки. Будет не скучно. В 20.00 уже стартуем топ-клаб-чарт. Потом еще Резиденс. В общем, как всегда, по субботам большая вечерина здесь на Европе Плюс. Пока же впереди у нас Леони и Каллум Скотт. Услышим Stay. И дождемся Кида Рой и Джастина Бибера. Stay. Скоро-скоро.
1: Реклама.
2: Боб, а что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Пользуйте все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
8: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
9: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет, ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
12: Бритью – это трек на повторе. 365 дней в году. Пора выключать. Лазерная эпиляция в «Доктор Лазер» 3 зоны за 1490 рублей. Ищите нас в Яндекс.Картах, улица Варфоломеева, центр. Назовите промокод «Европа» для получения скидки. Места ограничены. «Доктор Лазер» – гладкость без компромиссов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: лечиться. Ну, еще больше такой классной музыки можно всегда найти в нашем мобильном приложении. Новое мобильное приложение Radio Hub. Обязательно скачивайте. Там все красиво и качественно. Много музыкальных потоков на любой вкус. Пока же у нас здесь впереди Pink. Услышим Try и дождемся ЧПГ Роум до финала часа. Good luck, baby, на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Семь вечера в Москве.

0: Кейдиди Кей на Европе Плюс, Бамбалео. Ну, есть время еще устроить Бамбалео, какой-нибудь выходные на календаре, лето в разгаре, и много классной музыки играет здесь на Европе Плюс. Впереди у нас Temper City, услышим классную вещицу Self Aware, и дождемся один из лучших треков нашего чарта. Это Tame Impala и Jenny, Дракула. Скоро-скоро.
1: Реклама.
2: А что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
2: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОСА СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, повысуйте все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас, Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
8: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 23 июля по 5 августа креветки королевские варено-мороженые 519 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
9: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
11: Еврохит ТОП 40.
12: Алекс Мануйлов. Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
13: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
14: Еврохит ТОП 40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
15: Подробности на europaplus.ru.
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Тим Импала и Дженни украсили этот вечер. Дракула, классная вещица, в 19 часов и 33 минуты по Москве. Продвигаемся далее, заряжаем этим субботним вечером только лучшие хиты. Скоро, кстати, будем переключаться на электронные танцевальные ритмы. Через буквально 26 минут Топ Клаб Чарт. Обязательно дождитесь. Пока же здесь Tokyo Hotel, California Nights. И дождемся French Montana, Ever Since You Left Me. Совсем скоро.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурно и дождь, и до плюс 21 градуса. Завтра в городе пасмурно, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзья.
4: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
5: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭФЗ.
6: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
9: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе Плюс. «Летний вайб». По будням с 8 до 10 вечера. Так звучит лето на Европе Плюс.
12: Больше хитов, больше музыки.
13: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ever Since You Left Me, стильный трек от French Montana на Европе Плюс. Ну, надеюсь, ваши выходные пройдут так же стильно, красиво, не скучно, под лучшую музыку. Продвигаемся к финалу часа вместе с Бенсоном Буном. Услышим Sorry I'm Here for Someone Else и дождемся Madcon Begging. Скоро-скоро.
1: Реклама.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: Мэтт Кори, Begin, в финале этого часа. Дальше переключаемся исключительно на танцевальные электронные ритмы. Топ Клаб Чарт. Тимур Бодров поработает для вас в ближайшие два часа. Так что танцуйте, отдыхайте, оставайтесь с Европой Плюс. Всем отличного вечера.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
4: Европа Плюс. 20:00 в столице.

0: флешгейт в мире актуальной электронной танцевальной музыки. Тимур Бодров.
1: Привет и добро пожаловать на самый большой радиотанцпол страны. Это ТОП Клаб Чарт, и именно здесь звучат самые актуальные треки планеты. Хиты, что разрывают мировые танцполы, фестивали и вечеринки. Я Тимур Бодров. И на старте разгоняем атмосферу до 140 ударов в минуту. Слушаем первую новинку. Это свежий релиз дуэта Hills, вышедший на авторитетном лейбле Джона Саммета Experts Only. На 25-м месте Lift Me Up.

0: И вот оно, фирменное гуистическое настроение. Яркая солнечная музыка, созданная для пляжных вечеринок и беззаботных летних воспоминаний. Это Woman от Peggy Gou. Вместе с ней над треком работала Aira Star. Девушки стартовали в хит-списке на прошлой неделе и за отчетный период прибавили 4 строчки. Теперь Woman на 21 месте.
1: Далее в топ-клаб-чарте.
0: Ну а скоро время нашей фирменной рубрики «Резиденция», где мы слушаем свежие релизы наших резидентов. Сегодня это коллабы хитмейкеров Svenky Tunes и

0: Свенки Тюнс и Шапов долгие годы ассоциировались с мощным прогрессив и электрохаусом, представили стильный афрохаус-эксперимент. Пока слушаем сегодня в резиденции.
1: Реклама.
2: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
3: Сказать, чего я хочу?
4: Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
2: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
5: Майкл, я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
2: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
6: Сломалась. 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Больше хитов. Больше музыки.

0: Здесь звучит ДНК мировых танцполов. Это ТОП Клаб Чарт. В эфире уже хит номер 20 «Endless Sunrise» от Матисса Садко.
1: 20 место.

0: Кстати, этот трек у Бьорна начинался как инструментал для клубов, но все изменилось, когда к работе подключился норвежский электронный дуэт Mantum. Их вокал полностью переписал идентичность сингла, добавив ему дерзости в стиле 90-х и легкого хип-хоп вайба. На прошлой неделе I Can Dance мы презентовали в резиденции, а сегодня наш резидент в компании Mantum стартует на 18-й строчке.
1: Резиденция.
0: И кто знает, возможно, новый трек, который мы сейчас услышим в резиденции, начнет штурмовать главный дэнс-чарт страны в кратчайшие сроки. Делайте звук громче, чтобы насладиться коллабой от Свенки Тюнс и Шапова. Пока!

0: чистой энергии, мощный грув и 100% знак качества. Когда за дело берутся наши парни, резиденты топ-клаб-чарта Свенки Тюнс и Шапов. Только что в резиденции их свежий релиз «Пака».
1: Далее в топ-клаб-чарте.
0: Впереди еще одна премьера, мимо которой вам нельзя пройти. Здесь будет легенда, обладатель Грэмми Афро Джек в компании Джилл Глейс. Он дропнул трек «Align». Да, это, кстати, уже не первая, а точнее третья коллаба парней Афроджека и Джилл Глейс, создающий гипнотический эффект на танцполе. Трек «Align» слушаем сегодня в перспективе.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: По данным Яндекс погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурный дождь и до плюс 21 градуса. Завтра в городе пасмурно, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
5: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
6: Рыжий. Похоже, он просит о помощи.
7: Саш, ты куда?
8: Что-то случилось?
2: Семейный фильм «Приключения. Мой дикий друг. Возвращение домой».
6: Мы с ним выросли. Но настоящей дружбе время не преграда.
2: Возрастное ограничение 6+.
6: Я тебе помогу.
2: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
9: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Твой еженедельный детокс от тишины и скуки — это ТОП КЛАБ ЧАРТ на Европе Плюс. Слушаем хит номер 17 «My Place» Джоша Бейкера и Папи Бескамп.

Фраза «come to life», которую можно перевести как «оживай», задает тон этому треку, треку внутренней силы, стойкости и способности двигаться вперед, даже когда весь мир вокруг тебя рушится. Этот мелодик-техно-шедевр записал австралиец Кэссиан, на вокале отметился британский инди-дэнс-дуэт «Арко». «Come to life» — это четвертая новинка на сегодня, дебют на 15-й позиции. А сейчас назову поименно всех, с кем мы начали шоу сегодня. На 25-м месте первая новинка «Lift Me Up» от Hills. Номер 24 – Jax Jones – «Pulling Me Back». Впервые в топ-клаб-чарте Cotier, его версия «Small Town Boy» – старт на 23-й строчке. Минус две позиции, 22-е место у Jonas Blue Girl. Коллаба Peggy Gou и Ayra Starr Woman финишировала 21-й. Двадцатку замыкают наши резиденты Матисс и Садко, Endless Sunrise. По соседству 19-е, еще один российский дуэт Going Deeper и Oxygen. Хит-список вернулся Бьор, его совместка с Ментом «I Can Dance» на 18-м месте. На второй неделе в шоу Джош Бейкер и Папи Бэс Камп с треком «Place» 17-й. Продолжает движение к выходу трек от Green Velvet, Medusa, Genesee, Senti, La La Land. Сегодня он на 16-й строчке. И дебютировали 15-ми Кэссиан и Арко «Come to Life». Как только прозвучит сегодня хит номер один, трек-лист выпуска появится на сайте europoplus.ru. Там же ты можешь слушать и прошлые эпизоды шоу. Добро пожаловать в europoplus.ru.

0: 25 главных электронных хитов недели.
1: Топ Клаб Чарте на Европе Плюс.
2: Вот он, твой навигатор в мире клубного безумия. Это Топ Клаб Чарт. Мы перемещаемся на 14 место. Слушаем Groove Jet If This Ain't Love в ремиксе Not Without Friends.
1: 14 место.

0: То над своим летним релизом он искал новый мягкий, глубокий вокал, и когда услышал демо-запись от австрийской вокалистки Флоренс Арман, мгновенно пришел в восторг от ее воздушного, невесомого тембра. Так и появился сингл «What a Life». Сегодня Фишер и Флоренс Арман на 13 месте.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Точное московское 21:00.

0: Тимуром Бодровым.
1: Ну что, привет еще раз. Я Тимур Бодров, и мы открываем второй час нашего клубного марафона. И поверьте, все самое интересное только начинается. Помимо 12 хитов, вас ждет премьера от Afrojack, культовый олдскул из 10-х, а сейчас ловим самый чистый кайф. С нами Горилла Зиппо, Александр Попов и White Out.
2: 12 место.

0: 642. Это секретный электронный псевдоним или альтер-эго британского поп-соул-певца Джона Ньюмана. Вы наверняка его помните по хиту «Love Me Again» или коллабе с Калвином Харрисом «Blame». Свой проект он запустил в конце октября прошлого года. Запустил, чтобы писать более глубокий, жесткий фестивальный хаус и мелодик техно. И вот этим летом 642 впервые залетел в топ-клаб-чарт. И все благодаря коллабе с Art Bad «Take You There». Сегодня Art Bad и 642 на восьмом месте.
1: Реклама.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Больше хитов. Больше музыки.

0: Твоя персональная проходка на лучшие фестивали планеты – это ТОП Клаб Чарт на Европе+. Слушаем хит номер 7 – это «So Good» от Camel Fat, Джоша Джиганда и Куда.
1: Седьмое место.

0: Вообще-то официальный трек Аксвелла «Whatever Turns You On» не имеет никакого отношения к хиту от Mix Masters. В авторах значится сам Аксвелл, также Себастьян Ингроссо. И, кстати, музыкант из России, из Питера, ныне проживающий в Швеции, Яро, он же Ярослав Поликарпов. Он, кстати, сотрудничает со многими героями танцевальной музыки. Там и Swedish House Mafia, Армин Ван Бюрен, Паризи, Icona Pop. Ну и да, здесь, наверное, должна быть шутка про русский след, но я воздержусь. Скажу лишь... Аксвелл, Born, Whatever Turns You On сегодня на шестом месте.
1: Хит всех времен. Топ-клаб-чарт на Европе Плюс.
0: Ну а сейчас открываем золотые страницы танцевальной истории, вспоминаем хит всех времен и некоторых народов, трек, под которым мы с вами сходили с ума ровно 12 лет назад. Слушаем I Wanna Feel от Second City.

0: Выпущенный в мае 2014-го, этот сингл мгновенно превратил британ-американского продюсера Роуэна Харрингтона, он же Second City, в звезду первой величины. Секрет успеха — гениальный вокальный сэмпл от Тони Брэкстон, теплые фортепианные аккорды и бас, который до сих пор звучит невероятно модно и свежо. Музыка — Deep House, который не стареет. Second City — I Wanna Feel — только что в рубрике «Хит всех времен», ну а мы из 2014-го переносимся, возвращаемся в 2026-й. Напомню о треках, что прозвучали ранее в шоу. На 14 месте Not Without Friends, их версия Groove Jet, If This Ain't Love. Взлетев на 8 пунктов, на 13 месте Fisher и Florence Arman, What a Life. Российские парни Горилла Зиппо, Александр Попов, White Out, их Кайф, номер 12. Минус 3 строчки и 11-я позиция у Миисус и Микс Мастерс. My Life is a Disco. Десятку замыкают Джейзи и Крис Лоренцо, Invisible. 7 на 9 опустились Медузы и Рани, Silence. На 8 этаже Artbat и 642, Take You There. На 7 месте закончилось для Camel Fat и Джоша Джиганда So Good. Шестые Axel и Bon, Whatever Turns You On. Так, далее хит номер 7, а это посвящение магии главного тусовочного острова Земли. Подробности далее.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурный дождь и до плюс 21 градуса. Завтра в городе пасмурно, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: I want you, I need you.

0: недели.
1: Здесь честный хаус и бескомпромиссный транс. Здесь Крайдер и Ибиса.
2: Пятое место.

Кушет сегодня на втором месте. Ну и как вы наверняка обратили внимание, позади, на третьем месте, мы оставили лидера прошлой недели. Трек Satisfy от Calvin Harris и Jay-Z. Кто наш лидер? Услышим скоро.

Алды наверняка обратили внимание, вспомнили в основе трека гениальная мелодичная мелодия немецкого инди-хита группы Polar Kreis Achstein. И вот эта история получила новое, невероятно мощное клубное дыхание. Все благодаря Афроджеку и Джилл Глейз. Как думаете, достоин ли сингл Align попасть в топ-клаб-чарт? Есть немного времени, вспомним хиты из первой пятерки. Позади Крайдер и Биса. На четвертой строчке Adam 10, I Never Knew. Лидер прошлой недели Калвин Харрис и Джейзи, Satisfy, третий. Новый пик, второе место у Disco Lines и Mazik, Push It.

0: Европе плюс.
1: Ну что, вот он, «Триумфатор», трек, который совершил невозможное. Упал, поднялся и в четвертый раз возглавляет топ-клаб-чарт. Это «Moving to the Sun» от Ужеля.

0: Кстати, история этого хита началась как эксперимент с искусственным интеллектом, но благодаря французскому маэстро Ужелю и легендарному голосу Alternate запись превратилась в главный гимн этого лета. Ужель, Alternate, Email Angel, Moving to the Sun. Вновь номер один в Топ Клаб Чарте.
1: Топ Клаб Чарт
2: на Европе Плюс.
0: И вот два часа клубного марафона пролетели как одно мгновение, но если вы пропустили начало или хотите переслушать эфир сегодняшний, шоу с понедельника доступно в виде подкаста именно на той платформе, где вы слушаете, собственно, подкаст Топ Клаб Чарт. Если вам нравится наше шоу, обязательно поддержите нас, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Спасибо всем. Спасибо нашему незаменимому саунд-продюсеру Ярославу Черноброву, нашим резидентам. Меня зовут Тимур Бодров. Берегите любовь, не плодите ненависть и слушайте Топ Клаб Чарт на Европе Плюс. Пока.
2: Топ Клаб Чарт.
1: Слушай каждую субботу на Европе Плюс. Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.
2: Радио Хаб. Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Residents. Саундтрек твоей субботней ночи.
1: 2 часа новой электронной музыки.
0: Deep House, Electro, Bass and Progressive.
1: Лучшие диджеи мира.
2: Hi, Russia. This is David Guetta.
3: I am Clapton.
4: Hi, Europa Plus. Hardwell here.
5: This is Axwell and Ingrosso. And you are listening to Residents.
0: Dance Guru.

0: ВКонтакте. Residence. Back in 3 minutes. Реклама.
1: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 23 июля по 5 августа карбонат свиной охлажденный 329 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
2: В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
4: Больше хитов. Больше музыки.

0: Residence. We'll be back.
1: Реклама. Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
2: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
3: Больше хитов. Больше музыки.

0: подписывайся на нашу группу ВКонтакте. Residence.
1: Residence. Back in 3 minutes.
2: Реклама.
3: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
0: Привет, прости за голосовое.
3: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Розничная сеть магазинов «Пятерочка» приглашает на работу на вакансии. Администратор, продавец-кассир, сборщик заказов, пекарь. Возможен гибкий график работы. Запишитесь на собеседование по телефону 8 800 770 0400. 8 800 770 0400.
3: Больше хитов. Больше музыки.

0: слушай онлайн на сайте residence.club.
1: Residence. Back in 3 minutes.
2: Реклама.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторус».
5: europaplus.ru.
6: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: Residence.
1: Слушай онлайн на сайте residence.club. Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Запрыгиваем в воскресенье. В столице полночь.

Magnetic, свежая вещица от норвежской группы The Bauza, которая, кстати, в эту пятницу попала таки в наш Еврохит ТОП-40, и стартовали ребята сразу с 23-й позиции, что является результатом очень даже неплохим, но оно и понятно, да, поскольку трек, ну, действительно, хорош собой. Далее с нами немецкая музыкальная машина Робин Шульц, танцевальная тема One by One, еще услышим Мику и ее легендарный хит, который в свое время звучал из каждого окна по всей планете, это Relax, Take It Easy, и послушаем команду Temper City Hit Self Aware. Все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет каждому и отличной ночи!

Хиты только-только вроде утихли, а страсти вокруг успеха хита Ordinary, как он снова попал точно в настроение. Окей, 0.34 в Москве, погнали дальше, тем более, что нас уже поджидают такие хитмейкеры, как Боб Синклер и Кайза с дэнс-треком I Can't Wait, чуть раньше KDDK с новинкой Bambaleo, и послушаем Bruno Mars, трек I Just Might.

Еще присоединятся Медуза, Генри Камомайл, Don't Wanna Go Home. И услышим Post Malone, Cold. И это далеко не все, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что смело оставайся с нами.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Час ночи в Москве.

0: Европе Плюс на Малиновой Луне. Свежая поп-история с ночной атмосферой, романтикой и фирменными образными текстами Тани Ткачук. Да, действительно, получилась очень классная песня, за которую большое спасибо ребятам. Такое мы очень даже любим. Следующий на очереди, кто порадует наш слух, будут итальянский проект Ave с летней работой в жанре Dance, Meet Me in the Dark, Доминика Файка, Baby Doll, и послушаем французских электронных ребят Offenbach, трек Over You. Ну а если тебе хочется еще больше летнего настроения, то уже в понедельник не забудь включить летний вайб на Европе Плюс.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

хочу напомнить всем тем, кто еще не скачал наше новое приложение Radio Hub, что можно сделать это прямо сейчас, чтобы Европа Плюс всегда была под рукой. Там мы звучим в режиме 24/7, там же лежат все наши подкасты, там ты можешь послушать любой из 9 музыкальных потоков на любой вкус, кей-поп, рок, урбан, пати и другие. И там же доступна прямая трансляция из нашей студии. Можно заходить и смотреть, что делают ведущие во время своих эфиров. Ссылка для скачивания есть на нашем сайте europaplus.ru. Заходим, загружаем и пользуемся в любой момент, когда захочется. А что касаемо музыки, то далее с нами диджей уровня топ на нашей планете Алан Уокер в компании Забеллы Мелкман и Катрина Орайан. Хит Broken Strings уже через 3 минуты на Европе Плюс.

0: Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, врубаем режим, больше хитов и больше музыки. В ближайшие полчаса будем действовать исключительно в нем. А услышим вот чего. Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre.

0: Радіо.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Точное московское 2:00.

0: Новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
2: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go.

0: Это одно из самых успешных объединений последнего времени. Мадонна и Мартин Гаррикс. Две разные эпохи, абсолютно два разных направления, которые слились воедино, и получилась весьма достойная история. «Бизар» — именно так называется этот трек, который уже успешно покоряет чарты по всей планете, и на этом останавливаться мы не будем, нет. Услышим еще таких суперзвезд, как Tame Impala и Дженни, хит «Дракула», еще на пару минут к нам заглянет «Naked» с треком «Sweet Emotion», и услышим звездочку Леони в составе Калума Скотта. Хит «Stay» не пропусти.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Дракула, хит, за который лично я уже нажал сердечко на сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40, поскольку Tame Impala и Дженни сейчас занимают вторую строчку чарта. Да, в пятницу их сместили с первой позиции, и очень уверенно это сделала кей-поп команда BTS, которая уже, если не ошибаюсь, третий раз взбирается на вершину с хитом Swim. Но на следующей неделе посмотрим, кто кого, кей-поп или дэнс-поп. Слушай итоги нашего Еврохита в пятницу с 14 до 16 по московскому времени. А прямо сейчас будем слушать хиты на Европе Плюс на подходе Фуше, Deep End, а также Кунг Сите, Филус Лондон с предельно позитивной работой Galaxy.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, лучшие треки уже выстроились в очередь. Полчаса в режиме нон-стоп. Обещаю, услышим Кельвина Харриса, Джейзи, Satisfy. Еще ждем короля современной соул-музыки Тедди Свимса и Мистер Know It All. И услышим золотой голос группы One Direction, Зейн Малик, Die For Me. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти 30, так что будь вместе с нами.